0: отец, дай к нам прихая.
1: Он спит, а регресом любил.
0: Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей.
1: Эн сам-сам цат миллиончку шил.
0: Запил гани сам шено бенкрат.
1: У кальция тут с миром адам.
0: Капух на бобан сбежу энкрат.
1: Край киха само ест познам.
0: Там се да живет туди са с мою плачу.
1: Ей, черья съест, енкрат бен шоу. Ма оттам се нънкару санях, набам врачу.